0: luego.
1: Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: I can feel the air tonight, full of what we left behind.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Чанга, чуанен, нендом, гейм, нендом.

слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.